0: Волк. Вот вам еще и подсказал кумба. Нашисты бы что шумел.
1: Я.
0: Ich
2: Такой ведь знает легко.